життя. Глохнет слух, полный давнего грома, и дыхание отчего дома. Жестких мышц ослабели узлы, как на пашне седые валы. И не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами. Я свеча, я сгорел на перу. Соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться.